царами за спарами шкорен шкура. На тамен боку света стражи е на цвару, сова си цовечи пшет сутрани. Там шма, а дом из нас